В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Бизнес, такси и их представители просят чиновников поменять правила игры в сфере пассажирских перевозок. Главное, что их волнует, это снятие ограничений на машины такси, которые не адаптированы под наши стандарты, и чтобы такси официально стало частью транспортной стратегии. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Принятый порядок предоставления квоты на использование нелокализованных такси в размере 25% от общего числа имеет существенное ограничение. Он применим только к автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Национальная ассоциация автопарков констатирует, данная квота зачастую остается неиспользованной теми, кому она предназначена. Подтверждением этому служат данные столичного департамента транспорта, согласно которым из выделенной квоты в 22 281 автомобиля по состоянию на конец мая в региональной реестр такси было включено лишь 2 транспортных средства. Чувствуете, какая разница? Это свидетельствует о явном расхождении между законодательной нормой и текущей рыночной ситуацией. Квота, рассчитанная на значительное количество автомобилей, практически не востребована из-за ее ограниченного применения к узкому кругу физических лиц. В то же время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, формирующим профессиональный и налогооблагаемый сегмент рынка такси, данная квота остается невозможной. В связи с этим выдвигается предложение о пересмотре законодательства с целью распространения квоты на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что реализация данного предложения обеспечит равные конкурентные условия, позволит легально использовать нелокализованные автомобили таксопарком, предотвратив их фиктивное переоформление на физических лиц, таким образом повысит фактическую эффективность использования данной нормы закона и, соответственно, квоты.
0: Автомобильные факты.
1: Общественный совет по развитию такси вслед за Национальной ассоциацией автопарков обратился к правительству с инициативой включить легковое такси в транспортную стратегию до 2036 года с прогнозом до 2050 года, который я уже неоднократно касался. Среди предложенных мер – государственная поддержка обновления автопарка, развитие цифровых систем контроля и безопасности, помимо этого повышение доступности для семей с детьми и маломобильных граждан, а также улучшение условий для самозанятых перевозчиков и формирование долгосрочной стратегии. По оценкам Совета, ежегодный оборот сферы такси достигает в настоящее время от 2 до 2,5 триллионов рублей, а услугами такси пользуются более 70 миллионов человек, совершая почти 3,5 миллиарда поездок. Поэтому игроки рынка отмечают, что отсутствие такси в долгосрочном государственном планировании, несмотря на его масштаб и социальную значимость, приводит к противоречивым регуляторным решениям. Вполне ожидаемо, представители отрасли и эксперты, конечно, по-разному отнеслись к этому. С одной стороны, расширение механизма квотирования потребует дополнительного администрирования, что существенно увеличит и без того высокую нагрузку на региональные органы власти. А чем сложнее становится механизм распределения таких квот, тем же понятно, тем выше риск возникновения непрозрачных схем и процедур и, соответственно, коррупционной составляющей. С другой же стороны, начинает работать жизненная истина – лучшая враг хорошего, поскольку это влечет за собой, как вы сами понимаете, негативные экономические и социальные последствия. Уход части перевозчиков в тень с сокращением налоговых поступлений или же вообще прекращение деятельности другими, что вызывает рост дефицита водителей, повышение стоимости поездок и увеличение нагрузки на общественный транспорт. Поэтому иногда просто складывается такое впечатление, что все вот эти нововведения ничего принципиально нового не принесут, кроме того, что повиснут на плечах пассажиров. Поэтому и предполагается, что интеграция такси в транспортную стратегию позволит сформировать единую государственную политику, направленную на устойчивое развитие отрасли, а не вновь на ловлю рыбы в мутной воде. Обещаю вам следить за развитием данной темы и по мере поступления новой информации, разумеется, доводить ее до вас. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Вы слушаете радиопортал, наша частота 103.1 FM, в студии Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Всем позитива, всем хорошего настроения.

0: 23-й день первого летнего месяца на календаре, он же вторник, дорогие друзья.
1: Друзья, я думаю, что вы настроились на нашу теплую волну, а кто-то, может быть, и отдыхает на волне на побережье, но взял в руки телефончик, принимает утреннее солнышко, самые теплые мягкие лучики, и 103.1 FM слушает через интернет.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник», будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд.

0: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-200.
3: Разбудильник.
4: И еще раз пожелаю доброго-доброго утра. Всем просыпайтесь.
5: Всем доброго утра, летнего утра, хорошего настроения. Солнышко светит?
4: Светит, слушай, оно светит. Уже обещает сегодня очень теплый день. Оно прям светит такими теплыми-теплыми лучиками.
5: Ну, наконец-то, жара приходит к нам. Лето хочется, хочется знойной такой жары.
4: Хочется уже искупаться в каком-нибудь водоеме. Ты купался уже?
5: Да, под душем сегодня с утра.
4: Нет, я знаю людей, которые 10 мая уже плавали, купались. В открытом водоеме.
5: Ты знаешь, я однажды попал на море в апреле. Ну вот по делам ездил. Сочи, море. Думаю, ну и что я...
4: Ну что ж, я нам у колодца и не напиться, да?
5: Да, и очень было холодно. На меня смотрели как на дурака люди, но местные. А мне было по кайфу. Ну море же.
4: Ну что поделать, да, Алексей приехал на море. Может, это первый раз и последний за год был. Надо успевать.
5: Так что в апреле в Черном море, а ты говоришь май, и здесь вообще можно уже начинать.
4: Ну, в мае тепло у нас было, особенно на майские праздники, да. И, в общем, я когда увидела этих людей, говорит, а мы уже купались, уже так водичка прогрелась, хорошо. Сегодня 23 июня, водичка, не знаю, прогрелась. Друзья, напишите нам, пожалуйста, как вы провели свои выходные. Что вы там делали? На сапах, наверное, катались. Я так понимаю, что это большое увлечение.
5: По Белому озеру.
4: Активное увлечение, да?
5: Да, модно сейчас это все.
4: Ты пробовал?
5: Я боюсь. Я не трус, но я боюсь.
4: Боюсь? Ой, боюсь.
5: Хотя, в принципе, ну, упадешь, и там ничего страшного. В воду все-таки, не в асфальт. Поэтому, ну, надо попробовать.
4: Смотря с какой высоты падать в воду. Так можно в воду падать, как и об асфальт, плотность воды.
5: Не высота. Есть у нас сообщения какие-то? Вчера, по-моему, приходили.
4: Не поверишь. Нет. Не поверишь. Огнедышащий тапок нам еще не пожелал ничего. Я прям вот в расстройстве.
5: А зато мы давай пожелаем, например, знаешь кому? Хорошего дня, отличного настроения.
4: Слушай, я обманул, он пожелал, просто сообщение было открыто.
5: Уже поздно, я начал говорить, поэтому
4: прости,
5: слушай.
4: Пожалуйста,
5: на огнедышащем тапку мы пожелаем, конечно же, да. А я хочу укротителям дракон пожелать хорошего дня, отличного настроения. Вот Владимир меня подвозил сегодня на работу и рассказал о том, что в воскресенье был праздник, День таксиста.
4: Поздравляем, ребят, поздравляем. И как они его отмечали? Активной работой?
5: Кто-то работал, а кто-то активно отдыхал. Ребят, был праздник. Вот у укротителей драконов был праздник в Воронеже. Там и ведущие, и конкурсы, и призы. В общем, они отдохнули.
4: То есть прям вообще такой полноценный праздник. Это не как пятницу, день шофера регулярный.
5: Не-не-не-не-не. Там все весело и организовано было. Ребятам привет огромный и... хорошего дня сегодня.
4: Ну, конечно, огромный привет, потому что ребята все равно большие труженики. Они у людей праздники, они работают. У людей выходные, они работают. Они возят и на пляж, и с пляжа, и в кафе, и из кафе. Выслушивают все наши душещипательные истории. Ну, я думаю, что они поделиться могут, да, большим количеством интересного.
5: Безусловно.
4: Еще раз скажу, да, огнедышащий тапок пожелал всем отличного вторника. Просто сообщение было открыто, и вдруг вот тапочек нас слушает и говорит, как же так, все пропустили. Еще есть сообщение от Уля-ля.
5: Нет, это... вот так, Уля, Уля нам написала.
4: Нет, Уля-ля.

0: Аля-ля, точно, уля-ля, вот так, позитивно, Ульяна, 100% зовут. Доброе утро, Алексей, Лана, наконец-то лето, я так рада этому, и хочу передать привет маме и папе.
1: Ну, Ульяна, ну как мы думаем, что это Ульяна, наверное, школьница, да, и у нее сейчас каникулы.
0: Все возможно, а возможно и не школьница уже.
1: А еще я хочу передать привет школьникам, которые сейчас досдают последний экзамен. Сейчас же какое-то дополнительное время для тех, кто пересдает на хороший балл и кто, по-моему, в прошлом году не получилось. То есть прям вот чуть-чуть осталось и выпускной уже на этой неделе.
0: Да, совсем скоро.
1: Представляешь?
0: Все, пока. Хватит лирики, хватит романтики. Давай расскажем о нашем сегодняшнем партнере. Итак, партнер «Разбудильника». Сегодня ресторан «Дон».
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Итак, есть полезная информация от ресторана «Дон». Квиз-клуб «60 секунд» представляет «Музлига» в Нововоронеже. Вы просили, мы делаем. Давайте слушать музыку, говорить о музыке, играть в музыку. Первая игра «Музлиги» Нововоронежа дает отличную возможность все это сделать. Весело, громко, 26 июня в 18:00 в ресторане «Дон». Собирайте команду от 3 до 10 человек или присоединяйтесь в одиночку. Подберем единомышленников на месте. Вас ждут 6 раундов на разные темы. Музыкальные вопросы про разные эпохи. Музыкальные дуэли, а еще классические раунды «Своя игра» и «60 секунд». Куда без них. Приглашаем бумеров, зумеров и миллениалов, а также инфлюенсеров, сигмобоев и скуфов. Всем будет весело, интересно и крайне музыкально. Запись по телефону, внимание, 8-915-583-29-30. Один. Ну и подробности в официальном сообществе во ВКонтакте. Ресторан «Дон» Нововоронеж. Друзья, подписывайтесь и будьте в курсе различных классных мероприятий, которые проводит ресторан «Дон».
1: Есть ощущение, что кого-то не охватили. Бумеры, зумеры, миллениалы, так. Скуфы,
0: инфлюенсеры,
1: сигмобой.
0: Да. Кого еще?
1: Ну вот. Вот
0: бабушки, дедушки, ladies and gentlemen, дамы и господа.
1: Старлетки и кто там
0: еще? А кто такие старлетки?
1: Потом вырастешь, расскажу.
0: Не, ну серьезно, давай уж всем расскажи, нам интересно.
1: Это все прилично, это про каких-то там звезд возрастных, если не путаю. Надо же погуглить, слово-то пришло на ум, а ты думаешь, помню. И что-то еще, мы читали, как-то с тобой больше было. Бумеров, зумеров.
0: Ну, не знаю.
1: Не запоминаем эту информацию, да?
0: В общем, я знаю информацию такую, что у нас есть один пригласительный билет на квиз «Музлига», который состоится 26 июня в пятницу в 18:00 в ресторане «Дон». Пригласительный мы отдадим сегодня не просто так победителю нашего утреннего розыгрыша. Сегодня отмечается День тайных посланий.
1: Ничего себе.
0: Отправляешь кому-нибудь тайные послания?
1: На регулярной основе.
0: Вот. Вот это твой праздник, друзья.
1: А мне тоже тайные послания на регулярной основе присылают МТС, госуслуги, ЖКХ. И все письма приходят и приходят.
0: А давайте вы нам напишите, дорогие проснувшиеся и слушающие, какое-нибудь тайное послание. Ну, по секрету всему свету. Вот в рамках вещание радиопортал, в рамках зоны нашего вещания, об этом больше никто не узнает. Но помните, нас слышат все. Это наш
1: никто не узнает, но все.
0: Итак, что бы вы написали ведущим «Разбудильника» по секрету? 8-3-9-405-49-45. Это мессенджер Макс, это СМС. Ну и напоминаю, что на кону у нас пригласительный билет на квиз «Муслига», который состоится 26 июня в пятницу в 18:00 в ресторане «Дон».

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа! Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну, а президент у нас действительно крутой. Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на квиз «Музлига», который состоится 26 июня в пятницу в 18:00 в ресторане «Дон». Итак, клуб, квиз-клуб «60 секунд» Воронеж представляет. Вы просили, мы делаем. Давайте слушать музыку, говорить о музыке и играть в музыку. Первая игра «Музлиги» Нового Воронежа. Отличная возможность все это осуществить. Будет весело и громко. Собирайте команду от 3 до 10 человек или присоединяйтесь в одиночку. Подберем единомышленников на месте. Вас ждут 6 раундов на разные темы. Музыкальные вопросы про разные эпохи. Музыкальные дуэли. А еще классические раунды. Своя игра и 60 секунд. Куда без них? Приглашаем бумеров, зумеров и миллениалов, а также инфлюенсеров, сигмобоев и скуфов. Всем будет весело, интересно и крайне музыкально. Запись по телефону. Друзья, внимание, подготовьте свои гаджеты. Записываем номер. Итак, 8-915-583-29-31. Все подробности в официальном сообществе во ВКонтакте, ресторан «Дон», Нововоронеж. «Музлига», 26 июня, 18:00, ресторан «Дон».
1: Все, я тут погуглила, я вспомнила, погуглила и вспомнила, кто такие старлетки. Правильно сказала, звездочки, но не старые. Старая-то звезда. В общем, это юные актрисы. Знаешь, когда вот очень быстро кто-то там взлетел или стала какая-то знаменитая блогерша, ее везде теперь снимают. В общем, девочка-старлетка,
0: а вот звездочка. Те, которые сигма-бой, вот они выстрелили, они и есть старлетки, да?
1: Ну, да. Ну,
0: можно так назвать.
1: Ну, наверное, можно так назвать. Ну, кто, может быть, сильно хорошо разбирается в этих тонкостях, с нами бы поспорил. Но пока никто не спорит. Друзья, пишите свои сообщения к нам, Макс, на номер 839-405-49-45. Пишите свои тайные послания для ведущих.
0: Тайные, притайные послания, да, ну.
1: Я просто думаю, люди пока, извини, перебила, аккаунт генерирует такое, знаешь, ну, раз они тайные послания, должно быть зашифрованного скрытого номера прийти.
0: Да, ну, если даже будет подписано, мы-то не расскажем никому. Фамилию вашу точно не назовем. А вот мы тут про бумеров, зумеров, миллениалов заговорили. Я на днях буду проводить выпускной, понятное дело, уже вот-вот, да, на носу 27-го. Так вот, я решил, думаю, надо же подготовиться, быть в теме, зумеры, да, будут выпускаться в этом году у нас. Так вот, какие слова там очень интересные? К примеру, ультануть. Вот у нас слово дня, ты отвечаешь, это позже будет. А я вот хочу по зумерам пройтись. Вот ультануть, как ты думаешь, что это?
1: Ультануть? От чего бы понять это произошло, да, и тут бы... Не могу тебе сказать.
0: Это в неожиданный момент выдать всю накопленную силу или показать все умения. Я, знаешь, как запоминал? Ультануть, блатануть. Чтобы мне было понятно это все. А там и рейдж-байт, и такс-маскинг, в общем...
1: А ты думаешь, пользуется? Ну, ты слышал, да?
0: Ну, да. Пон, вот у них, понимаю, пон. Спаса. Спасибо.
1: Ну, это спасибо, да.
0: Да, и кинуть там, быть увлеченным кем-то, вот, понимаешь?
1: Я знаю только форсить.
0: Да, был, дропнуть.
1: Был дропнуть. Был момент еще флексили все. Флексить.
0: Оверширинг там есть еще. А вот мне понравилось таск-маскинг. Это имитация бурной деятельности. И бурдейство.
1: Вон оно, что, Михалыч.
0: Там столько слов. В общем, остается-то совсем чуть-чуть до субботы.
1: А у тебя...
0: А у меня флешка, она не запоминает ничего. Поэтому я вот только ультануть запомнил.
1: Ну, теперь и я запомнила.
0: Главное вот мне ультануть там, и все будет хорошо. Ну, подсказки буду, я буду, знаешь, так с подсказочками.
1: Шпора такая, да?
0: Ну, по крайней мере, если мне что-то скажут, уже в голове всплывет там, да?
1: Ну, я тебе могу сказать, я много общаюсь с молодежью, много общаюсь, и 10-й, 11-й класс, ребята. Не замусорен так язык, по крайней мере, у наших так не замусорен язык. Да, могут написать там спасибо тремя буквами, еще что-то в сообщении, но не больше. Ну, либо мне попадались такие.
0: Умные, да?
1: Высокопарный язык просто слог использовали.
0: Друзья, партнер «Разбудильника» сегодня – ресторан «Дон».
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: День тайных посланий мы сегодня отмечаем. Друзья, чтобы вы написали нам такого по секрету, вот напишите нам какое-нибудь тайное послание за самое оригинальное, креативное послание, мы подарим вам пригласительный билет на квиз «Музлига», который состоится 26 июня в пятницу в 18:00 в ресторане «Дон». Я думаю, надо каким-то своим примером нам показать, радиослушателям, какой-то секрет раскрыть, тайное послание. Ну вот, к примеру, давай так. Как будто я написал на радио тебе, ты знаешь, на самом деле пирожное картошка вовсе не картошка. Вот такая тайна.
1: Интрига такая.
0: Открыл тайну, да, понимаешь ли.
1: Картошка не картошка. Картошка,
0: да, вот у тебя какая-нибудь тайна есть. Ну давай всем уже по секретику раскрой.
1: Ну, подожди, я подумаю, какую тайну еще можно
0: раскрывать. А пока ты думаешь, я расскажу полезную спортивную информацию. 28 июня, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 13-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Академия футбола» город Тамбов. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободна. Информационная поддержка – радиопортал. 28 июня, друзья, все идем болеть за родной «Атом». Готова у тебя тайна?
1: Я песню только вспомнила, детскую, советскую, про тайну.
0: Ну, даже, давай.
1: Помнишь, там ля-ля-ля, жу-жу-жу, по секрету всему свету, что случилось, расскажи.
0: Ну, расскажи, что случилось такого?
1: Что случилось?
0: Рубаха засучилась, вот что случилось. Друзья, мы уходим на информационную паузу. Через несколько минут вернемся к микрофонам. Вы пока присылайте нам какое-нибудь такое тайное послание.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского Белоруссии посягательством на ее суверенитет. Напомню, спустя несколько дней после украинской атаки на автобус в Брянской области, в котором находились юные футболисты из Гомельской области, глава киевского режима пожаловался, что на совместной границе есть техника, которая якобы координирует огонь. Он призвал белорусского лидера выключить установки. В противном случае Зеленский пригрозил, что это сделают ВСУ. Тем временем в Польше разгорелся скандал из-за угроз Зеленского в адрес Навроцкого. Владимир Зеленский позорит свою страну, угрожая президенту Польши Каролю Навроцкому, заявила депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник. Число школьников, выбирающих сдавать естественно-научные предметы на ЕГЭ, растет, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с вице-премьерами. В соответствии с поручением президента, делаем упор на естественно-научное направление, отметил он. В этом году на ЕГЭ выросла доля по каждому из этих предметов. Чернышенко отметил, что наибольшее увеличение числа абитуриентов, сдающих ЕГЭ по определенному предмету, приходится на физику. В этом году ее сдали 146 тысяч человек, это больше прошлогоднего показателя. На 24%. Следующая по темпам роста – химия и профильная математика. За ними в стык идут биология и информатика. Эти предметы – одни из самых популярных по выбору. Около 4000 обращений поступило на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг, сообщили в Роспотребнадзоре. С 25 мая по 7 июня во всех регионах нашей страны проходила тематическая горячая линия Роспотребнадзора. Она посвящена защите прав потребителей туристических услуг. За время работы горячей линии было зарегистрировано 3922 обращения. Также было оказано 437 консультаций в виде личного приема в территориальной органах Роспотребнадзора и центрах гигиены и эпидемиологии. Также поступило 310 письменных обращений. Авторы 48 из них получили консультации с использованием электронных средств связи. В общей сложности было оказано более 4000 консультаций. Мощнейшие вспышки возможны на Солнце и сегодня, сообщил Институт прикладной геофизики. При этом вспышечная солнечная активность в основном умеренная, возможны вспышки класса X, а геомагнитное поле будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также невозмущенная. В институте не исключили и ухудшение условий кратковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Поясню, X-класс является максимально возможным для вспышек на Солнце. Официальный курс доллара на сегодня 73.77, курс евро 84.59. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами делимся секретиками и секретными тайными посланиями.
1: Да, присылайте нам свои секреты какие-нибудь такие, но...
0: Что бы вы хотели нам сказать?
1: Которые можно озвучить.
0: Но... По секрет всему свету.
1: Об этом чуть позже, пока же желаем всем фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего вторника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе!

0: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
1: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
2: Доброе-доброе утро, дорогие друзья! Сегодня на календаре 23 июня, но мне бы хотелось поздравить с прошедшим праздником, который был 21 июня, с Днем медицинского работника.
3: Всех медиков!
2: Наших дорогих медиков, тех, кто помогает и борется за нашу жизнь или помогает ее поддерживать, наше здоровье в хорошем состоянии. Друзья, у вас работа нелегкая. Да, мы, пациенты, бываем иногда, ну, так сказать, вредными. Но спасибо вам большое за ваш труд.
3: Огромное-огромное спасибо и низкий поклон. Друзья, сегодня день тайных посланий. Мы тут с вас попросили прислать нам тайное послание. И есть уже какие-то секреты, которые вы нам хотите раскрыть. Вот Наталья пишет, по секрету.
2: Вот так. И Наталья, да?
3: Я уже раскрыл. Да, но она сказала, можно. Я очень хочу в ресторан «Дон». По секрету,
2: да. По секрету, да. А позавтракать, пообедать, поужинать, потанцевать.
3: Да.
2: Не уточнила, да?
3: Да, может быть, на квиз хочет, на муслигу хочет попасть, Наталья, 100%. Кстати, друзья, о муслиге расскажу еще раз. Клуб, квиз-клуб 60 секунд представляет муслига в Нововоронеже. Первая игра муслиги. Итак, вы просили, мы делаем. Давайте слушать музыку, говорить о музыке и играть в музыку. Будет весело и громко 26 июня в 18:00 в ресторане «Дон». Собирайте команду от 3 до 10 человек или присоединяйтесь в одиночку. Подберем единомышленников на месте. Вас ждут 6 раундов на разные темы, музыкальные вопросы про разные эпохи, музыкальные дуэли, а еще классические раунды «Своя игра» и 60 секунд. Приглашаем бумеров, зумеров и миллениалов, а также инфлюенсеров, сигмобоев и скуфов. Всем будет весело, интересно и крайне музыкально. Записаться на квиз «Музлига» можно по телефону. Внимание, 8-915-583-29-31.
2: Ну, я вот тайную врачей узнала. Прочитала. Прочитала, где анатомическая табакерка у человека. Вот врачи знают, а мы нет.
3: Табакерка?
2: Табакерка, да.
3: Что за табакерка? Ну-ка, интересно.
2: Ну, что такое табакерка-то, я думаю, тебе не стоит объяснять.
3: Ну да, не надо.
2: Не
3: понятно.
2: Надо, спасибо. В общем, оказывается, так называется треугольная ямка у основания большого пальца руки на боковой стороне кисти. Через это углубление проходит лучевая артерия, пульсацию которой можешь вот почувствовать. Алексей уже нашел табакерку. А табакеркой ямку прозвали, потому что именно в это место раньше насыпался нюхательный табак. Ну вот приблизительно так. Теперь ты узнал врачебную тайну.
3: Хорошо, Татьяна нам написала: я так хочу, чтобы лето не кончалось. Не знаю, тайна это или нет, но просто вот какой-то посыл.
2: Крик души, я бы даже сказала.
3: Анна нам тоже тайну написала. Девчонки, молодцы. Тайна следующая. Осталось 2 недели до отпуска. Работать уже совсем не хочется.
2: Ну, ты же знаешь, как женщины умеют хранить тайну. Ну, никому. Вот этой подружке скажу. Ну, я только ей рассказала. Ну, потом там мама еще позвонила. Ну, я же вообще никому не рассказывала, как и обещала, да?
3: Да. Любовь нам пишет. Скажу вам по секрету, на ушко, что сегодня лето, завтра лето и через месяц лето. Вот такие тайны.
2: Прекрасная тайна.
3: Прекрасно.
2: Слушай, а раньше ведь тайные сообщения, кто там, служанки приносили, да? Вот
3: да.
2: Отправляли куда-нибудь, голуби могли принести. А что мы окошко-то закрыли? Может, это голуби там уже бьются, нам шлют послание?
3: Одинокий голубь на карнизе за окном.
2: Смотрит из окна. Смотрит на меня, стучится в дом.
3: Да.
2: Вот. Вот.
3: А как песня называется? Не помню, сейчас я ее найду, давай.
2: Я только на английском языке помню. Это была группа No Doubt. Don't speak.
3: Нет,
2: это... Да, это же просто по-русски спели.
3: Нет.
2: Да.
3: Я буду спорить, а вообще там даже мотив.
2: Да.
3: Не-не-не, don't speak это don't speak, а это...
2: Не говори, уж так и не говори, да, don't speak.
3: Да. Песня заряжена, будем сейчас
2: сравнивать. Ты нашел ее уже?
3: Я нашел и Яну, «Одинокий голубь», и...
2: Откуда ты помнишь имя исполнительницы?
3: И don't speak, no doubt, тоже есть. Сейчас давай послушаем информацию о нашем сегодняшнем партнере, потом слушаем Яну, «Одинокий голубь», потом у нас будет гороскоп, а потом мы сравнительно поставим «Don't speak».
2: А потом, когда я буду не права?
4: «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.

0: Ну что, есть совпадение? Ты там что-то читал, нашла информацию в интернете?
1: Да, нашла информацию, что многие обвиняли Яну в плагиате, но Яна утверждает, что это песня, ее самостоятельное творчество. Ну, похоже немножечко мелодия, настроение мелодии похоже.
0: Ну, у нас есть с чем сравнить. Сравниваем. Похоже, начало, да?
1: Вот, да. Готовим людей к квизу. Чувствуете, ребят?
0: Похоже.
1: А Яна говорит, что это собственное ее творчество и никогда ни у кого ничего не плагиатило.
0: Ну, получается, ты права.
1: Но мы будем Яне верить. Давай Янке поверим, а?
0: Давай поверим Янке, ну и послушаем оригинальную версию команды No Dub.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Разбудильник.
3: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 23 июня.
4: Овны, сегодня важно вовремя остановиться. Не все требует вашего участия.
3: Тельцы, приятное совпадение избавит вас от лишних хлопот.
4: Близнецы, день принесет возможность научиться чему-то новому.
3: Раки, вас ждет неожиданно теплая встреча или разговор.
4: Львы, сегодня стоит обратить внимание на идеи, которые приходят внезапно.
3: Девы, ваша аккуратность поможет заметить то, что упустили другие.
4: Весы, хороший день для того, чтобы наладить отношения с кем-то важным.
3: Скорпионы, сегодня вы окажетесь на шаг впереди конкурентов.
4: Стрельцы, вас ждет приятное событие, которого вы совсем не планировали.
3: Козероги, день покажет, что вы двигаетесь в правильном направлении.
4: Водолеи, неожиданный вопрос подтолкнет к интересным размышлениям.
3: Ну и, наконец, рыбы, сегодня полезно позволить себе немного больше, чем обычно.

0: А вспоминается мультфильм «Куда идем мы с Пятачком? Большой, большой секрет!»
1: И не расскажем о нем. «О нет, о нет, о нет!» Ну, помнишь, Пятачок так же был.
0: Ты озвучивала, да, Пятачка?
1: Да, конечно. Это была тайна.
0: Это была тайна,
1: и теперь она стала явью.
0: Ты рассказал всем. День тайных посланий, дорогие проснувшиеся и слушающие, мы сегодня отмечаем, чтобы вы написали ведущим разбудильника по секрету. Есть у нас сообщение классное от Вероники в стихах. По секрету вам скажу. Вами очень дорожу. Вас я знаю долго-долго, умиляюсь от восторга. Утро каждое я с вами, заводными голосами, настроение дарите и случайно не проспите.
1: Замечательно.
0: А вот подпись «Надежда», да.
1: Значит, это была Вероника.
0: Вероника, да, это вот...
1: Она хотела не палиться, видишь,
0: с
1: чужого телефона. А ты спалил.
0: С чужого телефона.
1: Вот Надя... как тебе доверять, вот
0: Надя
1: скажи.
0: Надя нам написала, да, а я вот взял и все.
1: Друзья, секреты Алексею не доверяйте.
0: А мне вообще нельзя доверять, потому что я же на радио работаю, а вдруг что-то вот не сдержу
1: в себе. Слава богу, не сарафанное, а прекрасное радиопортал. На волне 103.1. FM.
0: Ольга пишет, по секрету скажу, у меня есть бензин. Оля, мы с вами дружим.
1: Нам нужно поздравить одну прекрасную девушку с днем рождения. Сегодня день рождения отмечает Кристина Паршина.
0: Кристина, тысяча электронных порталовских гномиков аплодирует вам стоя. Алан Вершинина подготовила какую-то поздравительную речь.
1: Кристина, дорогая, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю огромного-огромного счастья, успеха, везения и, конечно же, красоты и любви. Ты замечательный, добрый человечек. Пусть твоя семья радует, пусть твой ребеночек растет счастливым, здоровым. У вас замечательная семья. Очень, да, люблю и уважаю вашу семью.
0: Здорово, шикарно. Нам Андрей тут написал тайное послание. Вот так начинается оно. Атом чемпион, пишет Андрей. Делайте ставки, дамы и господа.
1: Ну, в школе... А он в лиге ставок работает, да?
0: Да, ну, наверное, не знаю. Секрет, это секрет. Если уж про атом заговорили, то есть полезная спортивная информация.
1: Ой, а
0: друзья,
1: у меня потом будет полезная музыкальная информация.
0: Здорово, готовь пока. Итак, 28 июня, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 13-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Академия футбола» город Тамбов. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал». Теперь есть у нас музыкальная информация, да?
1: Музыкальная информация, да. 24 июня в 18:00 состоится вечер бардовской песни. Состоится он во Дворце культуры. У нас в гостях автор-исполнитель, журналист Лариса Дьякова с программы «Песня-репортаж». Прозвучат произведения классиков авторской песни и собственные стихи и песни. В концерте принимает участие Евгений Борознецов. Ну, простите, не знаю, как правильно читать фамилию, наверное, Борознецов. Концерт будет у нас благотворительный. Друзья, все средства будут переданы на нужды мастерских по плетению маскировочных сетей. А по поводу билетов можно обратиться непосредственно к Пегусовой Галине Андреевне или по номеру телефона 8-910-280-31-30. Друзья, напоминаю, 24 июня 18:00 в ДК «Вечер бардовской песни». Благотворительный концерт.
0: Ой, обязательно нужно сходить. А здесь нам написал наш радиослушатель Павел. Твою же тайну. Про радиопортал пишет Павел. Я знаю то, что не должен знать никто. Хорошего дня вам, ребята. Вот какую тайну знает Павел.
1: А это песенка тоже такая.
0: Да?
1: Да, да, это песенка. Не могу сейчас вспомнить. Точнее, могу вспомнить, но исполнять не буду. У нас написала Ирина. Доброе утро, любимое радио.
0: Доброе.
1: Всем отличного настроения. А я тут по утрам плюшками балуюсь.
0: Надеюсь, разрешенными, не запрещенными. Все нормально?
1: Нет, ну она, наверное, отсыл Карлсона, понимаешь? И может быть, Ирина на диете. А тайная тайна, что с 30-го...
0: Нет, да и да.
1: Нет, не да и да.
0: Друзья, день тайных посланий отмечаем сегодня. Присылайте нам какую-нибудь классную тайну оригинальную, ну и за это мы подарим вам пригласительный билет на квиз «Муслига». который состоится 26 июня в пятницу в 18.00 в ресторане «Дон». Подробности во ВКонтакте в сообществе «Ресторан Дон» Нововоронеж.

0: Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Про каких-то доцентов мне здесь рассказывает Лана.
4: Доцент.
3: Секреты. Хорошо. Я доцент.
4: Кинофильм, доцент.
3: Друзья, секретами сегодня делимся. День тайных посланий отмечаем. Ну и какой-нибудь секретик нам пришлите. За это вы получите пригласительный билет на квиз «Муслига». Что такое квиз «Муслига»? Прямо сейчас подробно расскажу. Итак, квиз-клуб «60 секунд», город Воронеж, представляет «Муслига» в Нововоронеже. Вы просили, мы делаем. Давайте слушать музыку, говорить о музыке и играть в музыку. Первая игра «Муслиги» Нововоронежа – отличная возможность сделать все это. Будет весело и громко. 26 июня в 18.00 в ресторане «Дон». Собирайте команду от 3 до 10 человек или присоединяйтесь в одиночку. Подберем единомышленников на месте. Вас ждут 6 раундов на разные темы. Музыкальные вопросы про разные эпохи. Музыкальные дуэли. А еще классические раунды. Своя игра и 60 секунд. Приглашаем бумеров, зумеров и миллениалов, а также инфлюенсеров, сигмобоев и скуфов. Всем будет весело, интересно и крайне музыкально. Запись по телефону 8-915-583-29-31. Подробности в сообществе во ВКонтакте «Ресторан Дон Нововоронеж».
4: Да, напишите нам, пожалуйста, и все будет как в «Пластилиновой вороне». Помнишь? А если вы завоете, а может быть залаете, а может замычите, коровы ведь мычат, помнишь, то вам седло большое, ковер и телевизор в подарок сразу вручат, а может быть вручат.
3: Антон написал нам сообщение. Ваше утреннее шоу – единственная причина, почему я еще не выкинул будильник в окно. Вот такой тайны поделился Антон.
4: Угу. А у него будильник, наверное, на радиоприемнике стоит. Знаешь, есть такие совмещенные.
3: Да, скорее всего.
4: Поэтому будильник еще держится там из последних сил.
3: Лера пишет, по секрету хочу сказать. Хочу на Музлигу. Вот, человек хочет на Музлигу.
4: Музлига какая-то. Если... Ты, кстати, обращал внимание? Иногда вот слово, допустим, задумался, как оно пишется. А потом его несколько раз произнес, и вообще уже начинаешь сомневаться в самом существовании этого слова. Было такое?
3: Ну, да, но здесь сокращение. Музыкальная лига.
4: Да нет, я сейчас уже не к музыкальной лиге пристаю, а вообще, я говорю, было такое?
3: Конечно.
4: Вот у меня периодически бывает, думаю, так или не так, правильно, неправильно, потом произносишь, думаешь, вообще оно есть или нет? Может, я его уже выдумала?
3: О, бывают выдуманные слова. Давай уж, раз мы про секреты рассказываем, то вот у меня было такое слово выдуманное. В детстве я уши называл зюзюки.
4: Зюзюки?
3: Да, почему-то вот не знаю, почему выдуманное слово. А сын мой говорил вообще непонятное слово «клюдя». И что это означало слово, я до сих пор не знаю, он тоже.
4: В общем, ты пользуйся этими словами, когда пойдешь на выпускной. И пусть выпускники думают, что они уже отстали и чего-то не знают.
3: Чтобы их шок был в шоке.
4: Да, совершенно верно.
3: По красоте хороший совет. Да, вот так буду говорить. Вот. Клюдя, зюзюки и все, и пусть думают.
4: И пусть сидят и гуглят, и там еще что-нибудь делают. Кстати,
3: шикарно.
4: А слово дня?
3: Вот и подошли мы к рубрике «Слово дня», друзья. Слово дня у нас заведует этой рубрикой Лана Вершинина. Прямо сейчас я готовлю бумажку, вы тоже можете. Оно у меня уже исписано.
4: Исписано, давай.
3: Новую.

0: Встаю,
1: ты
0: да.
1: предыдущую не потеряй, только не, положи не, не, не, куда-нибудь.
0: Нет, нет, нет. Да. Хорошо, давай, слушаем.
1: Значит, слово сегодня у нас журфикс.
0: Журфикс.
1: Журфикс. Вот,
0: это
1: может
0: не аббревиатура?
1: Нет, не аббревиатура. Может быть, кто-то, конечно, меня обвинит в том, что я использую слова какие-нибудь иностранщины. А вот сегодня мы разберем слово журфикс. Журфиксом в дореволюционной России назывался определенный день недели, предназначенный для приема гостей. Тут такой вот фиксированный день. На журфиксы можно было приходить без приглашения. В качестве развлечения на таких встречах были часто литературные или научные беседы, выступления поэтов. В общем, встречи по расписанию, журфикс. Но сейчас это можно использовать как просто какой-то день на регулярной основе встречи. То есть по пятницам, допустим, вечером у нас с вами журфикс.
0: В 20.00. Журфикс на радиопортал. Слушай, а это может использовать как название для программы какой-то? Журфикс!
1: Да, да, здорово. И понимаешь, и ведь оно еще в дореволюционной России использовалось. Слово-то давно с нами живет. Считай, русское.
0: Записали, зафиксировали. Здорово, спасибо. Друзья, мы продолжаем сегодня день тайных посланий. И вот Надежда нам второе послание уже прислала. Только...
1: Она теперь уже не...
0: Все, она Надежда. Она, ну, раскрыл я, что делать.
1: Компас земной.
0: Вы лучшие ведущие, за собой зовущие, еще и поющие, и радость несущие. И шоу ваше круть, правда, рано чуть-чуть.
1: Ну, это правда, очень рано, очень рано. Превосходно, Надя. Да, чтобы вас разбудить, надо нам еще во сколько просыпаться.
0: Нормально, все хорошо.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Погода в Нововоронеже.
2: По сообщению синоптиков, сегодня 23 июня в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.
3: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый западный, ну а термометр указывает нам на отметку 21+.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, друзья. Совершенно верно, и драйвом зарядят, и секретики ваши узнают.
1: А вот секретик, кстати, есть такой. Врачи стали самыми привлекательными мужчинами для российских женщин. Статистика подъехала. Рассказываю. Почти 40% опрошенных женщин готовы завести отношения с врачом. На втором месте, как ты думаешь, кто по профессии?
0: Не знаю.
1: Инженеры, 23%. Да. На третьем юристы, 21%. В антирейтинг попали блогеры, геймеры, охранники и таксисты.
0: Таксисты?
1: Да. Опрос проводили среди 2500 респондентов.
0: А возраст какой там не написан?
1: Не написано. И город, и возраст не написан.
0: Да, интересненько. А врач там какая категория, какое направление?
1: Микрофон аж сбил. Я думаю, стоматолог.
0: Только потому хотела что, сказать так.
1: Да, ветеринар лечит животных. Кто там, ну, допустим, терапевт лечит простых людей, а стоматолог говорит, а я лечу в Дубай.
0: А я лечу в Дубай, да.
1: Да.
0: Ну, понимаешь, это для тех, кто не может держать секреты за зубами. Знаешь, как держать за зубами.
1: Да, что касается секретов, друзья, день тайных посланий мы сегодня отмечали. Вы нам присылали свои тайны, секретики, даже вот стихи были. На кону у нас, напомню, был один пригласительный билет на квиз «Муслига», который состоится 26 июня в пятницу в 18:00 в ресторане «Дон». Если вы сегодня не победили, не расстраивайтесь, билет можно приобрести по телефону. Сейчас продиктую. Внимание! 8-915-583-29-31. Если не записали телефон, то заходите во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж. Там все подробности. Итак, победитель у нас сегодня Надежда. Надя нам прислала стихи. Сейчас я их зачитаю. Итак, первое стихотворение. «По секрету вам скажу, вами очень дорожу. Вас я знаю долго-долго, умиляюсь от восторга. Утро каждое я с вами, заводными голосами. Настроение дарите и случайно не проспите». Еще одно сообщение.
0: Мне нравится «умиляюсь».
1: Да, только начинает Надя. «Вы лучшие ведущие, за собой зовущие, еще и поющие». Но есть такое за нами.
0: Есть грешок такой водится.
1: «И радость несущие, и шоу ваше круть, правда, рано чуть-чуть». Ну вот за то, что вы рано проснулись, Наденька, написали нам стихи, мы подарим вам пригласительный билет на квиз «Муслига» в ресторан «Дон». Все, завершаем на этом. Расскажем, как всегда, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, во вторник, 23 июня. Итак, сегодня отмечается Международный день балалайки. Также празднуется день рождения пишущей машинки. День без обид сегодня можно отметить. День тайных посланий, все утро мы отмечали.
0: Я тут немножечко проболтался. Ну так, без обид. Ну без обид, давай.
1: Да. День печенюшки. Именно вот так написано.
0: Печенюшки.
1: День печенюшки. Маленькой такой печенюшки. И день розового фламинго. Вот, тоже такой праздник.
0: Дитя заката, да.
1: Да.
0: А именинниками у нас сегодня являются Александр, Алексей, Василий, Иван, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей, Ян. А женщина у нас сегодня Антонина именинница.
1: Ну что, я тогда праздновать именины, а ты здесь останешься?
0: С печенюшечкой.
1: С печенюшечкой, но это по секрету. Друзья, всем вам желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
0: А я останусь здесь с розовым фламинго дарить вам настроение. Друзья, улыбайтесь, пожалуйста, пускай сегодня все у вас сложится.
1: В студии «Радиопортал» были Алексей Никитин,
0: Лана Вершинина и утреннее шоу.
2: Разбудильник.
1: А знаешь, почему я потерялся от микрофона? Я искал песню, но раз уж день розового фламинго, то встречаем.
0: Чтоб не было с кем посидеть-то.
1: Да, сиди с розовым фламинго, обнимайся и радуйся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: So give them what they want.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Бизнес, такси и их представители просят чиновников поменять правила игры в сфере пассажирских перевозок. Главное, что их волнует, это снятие ограничений на машины такси, которые не адаптированы под наши стандарты, и чтобы такси официально стало частью транспортной стратегии. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Принятый порядок предоставления квоты на использование нелокализованных такси в размере 25% от общего числа имеет существенное ограничение. Он применим только к автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Национальная ассоциация автопарков констатирует, данная квота зачастую остается неиспользованной теми, кому она предназначена. Подтверждением этому служат данные столичного департамента транспорта, согласно которым из выделенной квоты в 22 281 автомобиля по состоянию на конец мая в региональной регионе реестр такси было включено лишь 2 транспортных средства. Чувствуете, какая разница? Это свидетельствует о явном расхождении между законодательной нормой и текущей рыночной ситуацией. Квота, рассчитанная на значительное количество автомобилей, практически не востребована из-за ее ограниченного применения к узкому кругу физических лиц. В то же время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, формирующим профессиональный и налогооблагаемый сегмент рынка такси, данная квота остается невозможной. В связи с этим выдвигается предложение о пересмотре законодательства с целью распространения квоты на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что реализация данного предложения обеспечит равные конкурентные условия, позволит легально использовать нелокализованные автомобили таксопарком, предотвратив их фиктивное переоформление на физических лиц, таким образом повысит фактическую эффективность использования данной нормы закона и, соответственно, квоты.
1: Автомобильные факты.
2: Общественный совет по развитию такси вслед за Национальной ассоциацией автопарков обратился к правительству с инициативой включить легковое такси в транспортную стратегию до 2036 года с прогнозом до 2050 года, который я уже неоднократно касался. Среди предложенных мер – государственная поддержка обновления автопарка, развитие цифровых систем контроля и безопасности, помимо этого повышение доступности для семей с детьми и маломобильных граждан, а также улучшение условий для самозанятых перевозчиков и формирование долгосрочной стратегии. По оценкам Совета, ежегодный оборот сферы такси достигает в настоящее время от 2 до 2,5 триллионов рублей, а услугами такси пользуются более 70 миллионов человек, совершая почти 3,5 миллиарда поездок. Поэтому игроки рынка отмечают, что отсутствие такси в долгосрочном государственном планировании, несмотря на его масштаб и социальную значимость, приводит к противоречивым регуляторным решениям. Вполне ожидаемо, представители отрасли и эксперты, конечно, по-разному отнеслись к этому. С одной стороны, расширение механизма квотирования потребует дополнительного администрирования, что существенно увеличит и без того высокую нагрузку на региональные органы власти. А чем сложнее становится механизм распределения таких квот, тем же понятно, тем выше риск возникновения непрозрачных схем и процедур и, соответственно, коррупционной составляющей. С другой же стороны, начинает работать жизненная истина – лучшая враг хорошего, поскольку это влечет за собой, как вы сами понимаете, негативные экономические и социальные последствия. Уход части перевозчиков в тень с сокращением налоговых поступлений или же вообще прекращение деятельности другими, что вызывает рост дефицита водителей, повышение стоимости поездок и увеличение нагрузки на общественный транспорт. Поэтому иногда просто складывается такое впечатление, что все вот эти нововведения ничего принципиально нового не принесут, кроме того, что повиснут на плечах пассажиров. Поэтому и предполагается, что интеграция такси в транспортную стратегию позволит сформировать единую государственную политику, направленную на устойчивое развитие отрасли, а не вновь на ловлю рыбы в мутной воде. Обещаю вам следить за развитием данной темы и по мере поступления новой информации, разумеется, доводить ее до вас. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России указывают на рост уровня русофобии в Европе. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, события настоящего времени напоминают 30-е годы 20-го столетия. Руководство стран Старого Света открыто провозгласило начало подготовки к войне с Россией для нанесения стратегического поражения. С попустительства потомков нацистов киевский режим открыто внедряет соответствующую символику и идеологию структуры армии и государственного управления. При этом Россия при поддержке стран глобального юга и востока на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций выступают за принятие резолюции против реабилитации нацизма, которые традиционно препятствуют западные державы. Ранее президент Владимир Путин отметил, большая часть международного сообщества разделяет ценности России и Белоруссии и готова противостоять любым проявлениям неонацизма. Подготовить план стабилизации топливного рынка поручено профильным ведомствам. Бензин, по данным Росстата, с начала года подорожал более чем на 6%. Дефицит топлива фиксируется в ряде российских регионов. Федеральная антимонопольная службе поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Напомню, ранее надзорное ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трейдеров по признакам картеля на биржевых торгах нефтепродуктами, поскольку выявленные действия могли повлиять на изменение стоимости топлива. В кабинете министров подчеркнули необходимость своевременного снабжения агропромышленного комплекса. При этом Центробанк заявляет, рост цен на топливо обязательно скажется на инфляции в июне и может привести к росту инфляционных ожиданий населения и бизнеса. 14 новых способов лечения включены в программу обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно в рамках государственных гарантий, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Ранее в Минздраве сообщили, каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря которому можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также есть специальные программы обследования по части долголетия, выявлению беременных врожденных и наследственных заболеваний. Помимо этого, новорожденных проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении помогает фонд «Круг добра», который обеспечивает соответствующими лекарствами. Поступление в 10 класс с грядущего года перестанет быть автоматическим. Рособорнадзор закрепил минимальные проходные баллы ОГЭ для профильных классов. Базовое условие остается неизменным. Необходимо получить аттестат за 9 классов, то есть сдать ОГЭ хотя бы на уровень троек. Профильные классы результаты по ключевым предметам должны быть ближе к хорошей четверке, а не к минимальному порогу. Таким образом, ОГЭ и аттестат будут работать как реальный фильтр для профильной школы, а сильные колледжи как полноценный вариант для тех, кому ближе практика и конкретная специальность. Задача родителей, да и самих девятиклассников заранее просмотреть требования школы и средних образовательных организаций, трезво оценить свои результаты и не гнаться за престижем 10 класса любой ценой, если ребенку на самом деле нужнее другая траектория развития. Официальный курс американского доллара 73 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
2: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозно!

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей. На подходе к одному из зданий силовых ведомств этого города задержаны 19-летняя и 47-летняя женщины. У обеих россиянок были самодельные взрывные устройства, которые успешно были обезврежены. Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористов. Смертниц. Главной целью террористов было достижение максимального количества жертв среди силовиков. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ситуации в Крыму. По его словам, российские власти ведут работу для того, чтобы наладить обеспечение населения Крыма топливом. Руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население. В Крыму ведется напряженная работа для минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима, отметил Песков. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По количеству золотых медалей наша страна опережает все европейские страны и большинство других государств. Мы в тройке сильнейших по математике, физике, информатике, химии, биологии, искусственному интеллекту, сказал Кравцов. В прошлом году сборные страны завоевали 44 медали из 44 возможных на 8 основных международных олимпиадах, превзойдя результаты предшествующих. Лет. 22 мая завершилась первая из 8 основных международных олимпиад этого сезона по биологии. Сборная России завоевала 6 золотых медалей из 6 возможных и абсолютное первое место. Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, рассказала нутрициолог Надежда Чернышова. По ее мнению, нужно иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты. Сейчас прекрасным дополнением к творогу или каше будет горсть свежих сезонных ягод, если нет противопоказаний. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов. И он должен быть разнообразным и сезонным. Разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы. Человек ежедневно нуждается в белках, микроэлементах и минералах, напомнила врач. Курс доллара на сегодня 73,77. Курс евро 84,59. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Бизнес, такси и их представители просят чиновников поменять правила игры в сфере пассажирских перевозок. Главное, что их волнует, это снятие ограничений на машины такси, которые не адаптированы под наши стандарты, и чтобы такси официально стало частью транспортной стратегии. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Принятый порядок предоставления квоты на использование нелокализованных такси в размере 25% от общего числа имеет существенное ограничение. Он применим только к автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Национальная ассоциация автопарков констатирует, данная квота зачастую остается неиспользованной теми, кому она предназначена. Подтверждением этому служат данные столичного департамента транспорта, согласно которым из выделенной квоты в 22 281 автомобиля по состоянию на конец мая в региональный реестр такси было включено лишь 2 транспортных средства. Чувствуете, какая разница? Это свидетельствует о явном расхождении между законодательной нормой и текущей рыночной ситуацией. Квота, рассчитанная на значительное количество автомобилей, практически не востребована из-за ее ограниченного применения к узкому кругу физических лиц. В то же время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, формирующим профессиональный и налогооблагаемый сегмент рынка такси, данная квота остается невозможной. В связи с этим выдвигается предложение о пересмотре законодательства с целью распространения квоты на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что реализация данного предложения обеспечит равные конкурентные условия, позволит легально использовать нелокализованные автомобили таксопарком, предотвратив их фиктивное переоформление на физических лиц, таким образом повысит фактическую эффективность использования данной нормы закона и, соответственно, квоты.
0: Автомобильные факты.
1: Общественный совет по развитию такси вслед за Национальной ассоциацией автопарков обратился к правительству с инициативой включить легковое такси в транспортную стратегию до 2036 года с прогнозом до 2050 года, который я уже неоднократно касался. Среди предложенных мер – государственная поддержка обновления автопарка, развитие цифровых систем контроля и безопасности, помимо этого повышение доступности для семей с детьми и маломобильных граждан, а также улучшение условий для самозанятых перевозчиков и формирование долгосрочной стратегии. По оценкам Совета, ежегодный оборот сферы такси достигает в настоящее время от 2 до 2,5 триллионов рублей, а услугами такси пользуются более 70 миллионов человек, совершая почти 3,5 миллиарда поездок. Поэтому игроки рынка отмечают, что отсутствие такси в долгосрочном государственном планировании, несмотря на его масштаб и социальную значимость, приводит к противоречивым регуляторным решениям. Вполне ожидаемо, представители отрасли и эксперты, конечно, по-разному отнеслись к этому. С одной стороны, расширение механизма квотирования потребует дополнительного администрирования, что существенно увеличит и без того высокую нагрузку на региональные органы власти. А чем сложнее становится механизм распределения таких квот, тем же понятно, тем выше риск возникновения непрозрачных схем и процедур и, соответственно, коррупционной составляющей. С другой же стороны, начинает работать жизненная истина – лучшая враг хорошего, поскольку это влечет за собой, как вы сами понимаете, негативные экономические и социальные последствия. Уход части перевозчиков в тень с сокращением налоговых поступлений или же вообще прекращение деятельности другими, что вызывает рост дефицита водителей, повышение стоимости поездок и увеличение нагрузки на общественный транспорт. Поэтому иногда просто складывается такое впечатление, что все вот эти нововведения ничего принципиально нового не принесут, кроме того, что повиснут на плечах пассажиров. Поэтому и предполагается, что интеграция такси в транспортную стратегию позволит сформировать единую государственную политику, направленную на устойчивое развитие отрасли, а не вновь на ловлю рыбы в мутной воде. Обещаю вам следить за развитием данной темы и по мере поступления новой информации, разумеется, доводить ее до вас. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
5: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Это песня о тебе.

красивая. И в этом вся твоя сила. Не забывай этого.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Спасибо вам, что не верили в меня. Вы закалили, я вышел с огня. Теперь я иду, не глядя назад. И знаю, мой путь — это Божий взгляд.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о пересменке ролей у западных стран в украинском конфликте на саммите G7. Цитата: «Пересменка ролей в разыгрываемой ими украинской драме, пересменка, естественно, тактического характера», — добавил он. Ушаков напомнил, что когда СВО начиналось, в качестве силы, оказывающей политическую и военную помощь Киеву, выступила администрация бывшего президента США Джо Байдена. При нынешнем же главе Белого дома американцы предпринимали посреднические усилия, которые способствовали проведению переговоров в Стамбуле и в Женеве. А глава МИДа Сергей Лавров прокомментировал слова лидера киевского режима о Белоруссии. Лавров назвал хамскими слова Зеленского, который потребовал навести порядок в Белоруссии. Следователи выяснили личности военных ВСУ, атаковавших автобус с детьми в Брянской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Это военнослужащие подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го погранотряда Государственной погранслужбы Украины. Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра спецоперации Владислав Наум. Также за ударом стоят командующие силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Они отдали преступный приказ, обеспечили целенаведение. Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума заочно обвиняют в теракте. Вскоре их объявят в международный розыск. Средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника над российскими регионами. Оператора беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину «Сенатор» в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии продолжают выполнять задачи по выявлению и поражению техники вооружения и живой силы противника на данном направлении. Мошенники убеждают граждан перевести пенсионные накопления, чтобы получить доступ к их средствам и персональным данным, рассказал федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. Такие схемы обычно строятся на доверии и недостаточной осведомленности людей о порядке управления пенсионными накоплениями. Под предлогом оформления документов мошенники могут запрашивать персональные данные, коды подтверждения из СМС или доступ к порталу госуслуг. И в результате они получают возможность не только инициировать незаконные операции с пенсионными средствами, но и использовать полученные данные для дальнейших финансовых махинаций. Гражданам необходимо внимательно относиться к любым звонкам с предложениями срочно перевести средства, особенно если собеседник оказывает психологическое давление, торопит с принятием решения или требует сообщить конфиденциальные сведения. Курс доллара на сегодня 73.77. Курс евро 84.59. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал лживыми заявления Запада об угрозе со стороны Российской Федерации. Президент подчеркнул, европейские политики таким образом пытаются обосновать милитаризацию. Глава государства заявил, Российская Федерация готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние вызовы. С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений, а ядерная триада последовательно модернизируется. По словам Владимира Путина, продолжает расти боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота России. Только по итогам ушедшего года боевую апробацию прошли более 1000 образцов вооружений и военной техники. Главная составляющая успеха в специальной военной операции, по словам российского лидера, это воинские коллективы. Никакие достижения, производство самых современных средств вооружений, борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов, подчеркнул Владимир Путин. Топливный кризис в России нарастает. Дефицит бензина и дизеля затронул уже 53 региона. На автозаправочных станциях вводятся лимиты продаж, а биржевые цены бьют исторические рекорды. Правительство поручило срочно разработать план стабилизации, который может включать импорт топлива из Белоруссии, субсидирование поставок и даже временное разрешение на выпуск бензина с повышенным содержанием серы. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Одни считают, без субсидирования импорта бензин на независимых автозаправочных станциях может подорожать на десятки рублей. Другие предупреждают, выплаты иностранным поставщикам из российского бюджета создают опасный прецедент. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила дело против трех крупных продавцов топлива. Заподозрив их в картельном сговоре, компании координировали сделки на бирже, чтобы выкупить весь объем и перепродавать по завышенным ценам. Власти также обсуждают полный запрет на экспорт бензина на 2 месяца и расширение ограничений на вывоз дизеля. Основной период единого госэкзамена в России завершен. Первые результаты демонстрируют рост уровня подготовки выпускников. Стало больше высокобальников и 100-бальников. Сегодня ЕГЭ дает возможность выпускникам поступить в вузы других российских регионов не только поблизости от дома, в том числе и престижные столичные. Будущим абитуриентам советуют использовать все возможности для подачи документов в различные вузы на разные специальности, пусть даже смежные направления подготовки, чтобы быть уверенным в зачислении на бюджетное место. Это важно, потому что в один вуз на конкретную специальность может быть очень высокая конкуренция. Многие места могут быть заняты олимпиадниками. А также быть внимательными при подаче документов через госуслуги. Необходимо быть уверенным, что все документы были размещены правильно и заявка принята. С первого дня осени в России вступает в силу новый профессиональный стандарт для автомобильных инструкторов. Это означает, что человек, который учит водить машину, не может иметь просто большой стаж вождения. С 1 сентября каждый инструктор должен иметь среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование по специальности мастер производственного обучения вождения. Нарушение лицензионных требований для автомобильной школы грозит административной ответственностью. При повторных выявленных фактах деятельность образовательной организации будет приостановлена. Тем, кто уже работает инструктором, но не имеет профильного образования, необходимо пройти курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Для учеников же эти изменения в конечном итоге являются плюсом, ведь обучение будет проходить под руководством не просто опытного водителя, а специалиста, который официально подтвердил свое право и умение учить. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал лживыми заявления Запада об угрозе со стороны Российской Федерации. Президент подчеркнул, европейские политики таким образом пытаются обосновать милитаризацию. Глава государства заявил, Российская Федерация готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние вызовы. С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений, а ядерная триада последовательно модернизируется. По словам Владимира Путина, продолжает расти боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота России. Только по итогам ушедшего года боевую апробацию прошли более 1000 образцов вооружений и военной техники. Главная составляющая успеха в специальной военной операции, по словам российского лидера, это воинские коллективы. Никакие достижения, производство самых современных средств вооружений, борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов, подчеркнул Владимир Путин. Топливный кризис в России нарастает. Дефицит бензина и дизеля затронул уже 53 региона. На автозаправочных станциях вводятся лимиты продаж, а биржевые цены бьют исторические рекорды. Правительство поручило срочно разработать план стабилизации, который может включать импорт топлива из Белоруссии, субсидирование поставок и даже временное разрешение на выпуск бензина с повышенным содержанием серы. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Одни считают, без субсидирования импорта бензин на независимых автозаправочных станциях может подорожать на десятки рублей. Другие предупреждают, выплаты иностранным поставщикам из российского бюджета создают опасный прецедент. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила дело против трех крупных продавцов топлива, заподозрив их в картельном сговоре. Компании координировали сделки на бирже, чтобы выкупить весь объем и перепродавать по завышенным ценам. Власти также обсуждают полный запрет на экспорт бензина на 2 месяца и расширение ограничений на вывоз дизеля. Основной период единого госэкзамена в России завершен. Первые результаты демонстрируют рост уровня подготовки выпускников. Стало больше высокобальников и 100-бальников. Сегодня ЕГЭ дает возможность выпускникам поступить в вузы других российских регионов не только поблизости от дома, в том числе и престижные столичные. Будущим абитуриентам советуют использовать все возможности для подачи документов в различные вузы на разные специальности, пусть даже смежные направления подготовки, чтобы быть уверенным в зачислении на бюджетное место. Это важно, потому что в один вуз на конкретную специальность может быть очень высокая конкуренция. Многие места могут быть заняты олимпиадниками, а также быть внимательными при подаче документов через госуслуги. Необходимо быть уверенным, что все документы были размещены правильно и заявка принята. С первого дня осени в России вступает в силу новый профессиональный стандарт для автомобильных инструкторов. Это означает, что человек, который учит водить машину, не может иметь просто большой стаж вождения. С 1 сентября каждый инструктор должен иметь среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование по специальности мастер производственного обучения вождения. Нарушение лицензионных требований для автомобильной школы грозит административной ответственностью. При повторных выявленных фактах деятельность образовательной организации будет приостановлена. Тем, кто уже работает инструктором, но не имеет профильного образования, необходимо пройти курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Для учеников же эти изменения в конечном итоге являются плюсом, ведь обучение будет проходить под руководством не просто опытного водителя, а специалиста, который официально подтвердил свое право и умение учить. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: реклама. Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Бизнес, такси и их представители просят чиновников поменять правила игры в сфере пассажирских перевозок. Главное, что их волнует, это снятие ограничений на машины такси, которые не адаптированы под наши стандарты, и чтобы такси официально стало частью транспортной стратегии. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Принятый порядок предоставления квоты на использование нелокализованных такси в размере 25% от общего числа имеет существенное ограничение. Он применим только к автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Национальная ассоциация автопарков констатирует, данная квота зачастую остается неиспользованной теми, кому она предназначена. Подтверждением этому служат данные столичного департамента транспорта, согласно которым из выделенной квоты в 22 281 автомобиля по состоянию на конец мая в региональной реестр такси было включено лишь 2 транспортных средства. Чувствуете, какая разница? Это свидетельствует о явном расхождении между законодательной нормой и текущей рыночной ситуацией. Квота, рассчитанная на значительное количество автомобилей, практически не востребована из-за ее ограниченного применения к узкому кругу физических лиц. В то же время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, формирующим профессиональный и налогооблагаемый сегмент рынка такси, данная квота остается невозможной. В связи с этим выдвигается предложение о пересмотре законодательства с целью распространения квоты на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что реализация данного предложения обеспечит равные конкурентные условия, позволит легально использовать нелокализованные автомобили таксопарком, предотвратив их фиктивное переоформление на физических лиц, таким образом повысит фактическую эффективность использования данной нормы закона и, соответственно, квоты.
0: Автомобильные факты.
1: Общественный совет по развитию такси вслед за Национальной ассоциацией автопарков обратился к правительству с инициативой включить легковое такси в транспортную стратегию до 2036 года с прогнозом до 2050 года, который я уже неоднократно касался. Среди предложенных мер – государственная поддержка обновления автопарка, развитие цифровых систем контроля и безопасности, помимо этого повышение доступности для семей с детьми и маломобильных граждан, а также улучшение условий для самозанятых перевозчиков и формирование долгосрочной стратегии. По оценкам Совета, ежегодный оборот сферы такси достигает в настоящее время от 2 до 2,5 триллионов рублей, а услугами такси пользуются более 70 миллионов человек, совершая почти 3,5 миллиарда поездок. Поэтому игроки рынка отмечают, что отсутствие такси в долгосрочном государственном планировании, несмотря на его масштаб и социальную значимость, приводит к противоречивым регуляторным решениям. Вполне ожидаемо, представители отрасли и эксперты, конечно, по-разному отнеслись к этому. С одной стороны, расширение механизма квотирования потребует дополнительного администрирования, что существенно увеличит и без того высокую нагрузку на региональные органы власти. А чем сложнее становится механизм распределения таких квот, тем же понятно, тем выше риск возникновения непрозрачных схем и процедур и, соответственно, коррупционной составляющей. С другой же стороны, начинает работать жизненная истина – лучший враг хорошего, поскольку это влечет за собой, как вы сами понимаете, негативные экономические и социальные последствия. Уход части перевозчиков в тень с сокращением налоговых поступлений или же вообще прекращение деятельности другими, что вызывает рост дефицита водителей, повышение стоимости поездок и увеличение нагрузки на общественный транспорт. Поэтому иногда просто складывается такое впечатление, что все вот эти нововведения ничего принципиально нового не принесут, кроме того, что повиснут на плечах пассажиров. Поэтому и предполагается, что интеграция такси в транспортную стратегию позволит сформировать единую государственную политику, направленную на устойчивое развитие отрасли, а не вновь на ловлю рыбы в мутной воде. Обещаю вам следить за развитием данной темы и по мере поступления новой информации, разумеется, доводить ее до вас. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12 06 36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: полет самолет.
1: Реклама на радио Портал.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.